Дорогие друзья, иногда одно небольшое слово, одна история способна изменить настроение, а порой и целый взгляд на жизнь. Сегодня мы поделимся с вами именно такими историями, простыми, но наполненными мудростью. Один человек решил произвести забой жирного теленка и угостить близких соседей и друзей. Он попросил своего младшего брата пригласить их в дом. Младший брат, выйдя на улицу, закричал: «Люди, помогите! Горит дом моего брата!» Многие выскочили на улицу, другие сделали вид, что не услышали. Те, кто пришли тушить пожар, вдоволь поели и попили. Старший брат удивленно спросил: «Те, кто пришел и угощался у нас, я никого из них не знаю, и раньше я их не видел. Где же наши друзья и родные?» Младший брат ответил: «Те, кто покинули свои дома и прибежали на помощь тушить пожар, заслуживают уважения и гостеприимства. Они и есть наши искренние друзья и родные. Того, кого нет рядом с тобой в трудный час, не называй братом, соседом, другом или родственником. Настоящая дружба познается в критических жизненных ситуациях, когда людям требуется помощь. В аналогичных ситуациях познается и ложная дружба, основанная на исключительно меркантильных интересах. Однажды мудрый учитель спросил своих учеников: «А вы знаете, почему люди кричат, когда они ссорятся?» Один из учеников ответил: «Люди кричат, потому что теряют спокойствие». «Но зачем надо кричать, ведь другой человек находится рядом с тобой?» – спросил учитель. «Разве нельзя говорить тихо? Зачем кричать на другого человека, если ты сердишься?» Ученики предлагали свои варианты ответов, однако ни один из них не устроил учителя. В конце концов, он объяснил: когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца отдаляются. Для того, чтобы покрыть это расстояние и услышать друг друга, им приходится кричать. Чем сильнее они сердятся, тем больше становится расстояние между сердцами, и тем громче они кричат. На Востоке жил мудрец, который так учил своих учеников. Люди оскорбляют тремя способами. Они могут сказать, что ты глуп, могут назвать тебя рабом, могут назвать тебя бездарным. Если такое случилось с вами, вспомните простую истину. Только дурак назовет дураком другого. Только раб ищет раба в другом. Только бездарь чужим безумием оправдывает то, что не понимает сам. Один мудрец, выступая перед слушателями, рассказал им анекдот. Вся аудитория содрогнулась от смеха. Через несколько минут он снова рассказал людям тот же анекдот, только несколько людей улыбнулись. Мудрец третий раз рассказал эту шутку, но не засмеялся уже никто. Самый мудрый человек улыбнулся и произнес: «Смеяться постоянно с одной и той же шутки вы не можете. Так почему вы постоянно позволяете себе плакать по одному и тому же поводу?» Ветер встретил прекрасный цветок и влюбился в него. Пока он нежно ласкал цветок, тот отвечал ему еще большей любовью, выраженной в цвете и аромате. Но ветру показалось мало этого, и он решил: «Если я дам цветку всю свою мощь и силу, то тот одарит меня чем-то еще большим». И он вдохнул на цветок мощным дыханием своей любви, но цветок не вынес бурной страсти и сломался. Ветер попытался поднять его и оживить, но не смог. Тогда он утих и задышал на цветок нежным дыханием любви. Но тот увидал на глазах, закричал тогда ветер: «Я отдал тебе всю мощь своей любви, а ты сломался. Видно, не было в тебе силы любви ко мне, а значит, ты не любил». Но цветок ничего не ответил. Он умер. Тот, кто любит, должен помнить, что не силой и страстью измеряет любовь, а нежностью и трепетным отношением. Лучше 10 раз сдержаться, чем 1 раз сломать.
Однажды весной внук с дедом убирали в огороде сорняки. Вдруг ребенок спросил: «Дедушка, а почему сорняки, которые мы не сажали, так хорошо растут, а то, что мы сажаем, нуждается в нашем внимании, заботе и труде?» Вот, внучок, благодаря своей наблюдательности ты сделал важное для себя открытие. Все ценное и значимое для человека требует от него немалых усилий, а вредное и ненужное произрастает само. Однажды один богатый человек дал бедняку корзину, полную мусора. Бедняк ему улыбнулся и ушел с корзиной. Вытряхнул из нее мусор, вычистил, а затем наполнил красивыми цветами. Вернулся он к богачу и вернул ему корзину. Богач удивился и спросил: «Зачем ты мне даешь эту корзину, наполненную красивыми цветами, если я дал тебе мусор?» А бедняк ответил: «Каждый дает другому то, что имеет в своем сердце». Три старца спросили о том, что же самое важное для человека – его прошлое, настоящее или будущее. Первый старец считал, что самое важное – это прошлое. Именно прошлое формирует характер, показывает мне, кто я есть на самом деле. Когда я сомневаюсь, получится ли у меня что-то, то ищу поддержки в своем прошлом. Мои прошлые подвиги, достижения, выученные мной уроки дают мне силы и надежду для того, чтобы идти вперед. Второй старец высказывался в пользу будущего. «Прошлое необратимо, мы уже не можем изменить то, что произошло, зато в нашей власти повлияет на будущее. Мы живем нашими целями, мечтами, стремлениями. Если бы не желание будущего, разве нам хотелось бы просыпаться по утрам, что-то менять в своей жизни? Как раз главное в жизни человека зависит именно от того, что он хочет получить и каким он хочет стать». Тут вступил в разговор третий старец. «Вы рассуждаете о том, чего нет. В настоящем моменте нет ни прошлого, ни будущего. Прошлое уже свершилось. Все, что вы можете от него получить, это сделать выводы. С помощью этих выводов вы станете мудрее и осмотрительнее. Будущего еще нет. И никто вам не обещает, что оно будет именно таким, какое вы для себя нарисовали. Мы можем повлиять на него, но не все зависит от нас. Поэтому нет ни прошлого, ни будущего. Есть только настоящий момент. То, как вы его проживаете, и есть ваша настоящая жизнь. Самый важный день и час – это сегодня и здесь». Старцы задумались, и тут в дверь вошла жена третьего старца. «Опять философствуешь, бездельник. Иди подой корову и почини крышу. Ты же сам говоришь, что надо жить настоящим. Настоящее – это не только рассуждение, а реальные дела. Не всегда они очень красивые и приятные, но это есть жизнь. Смысл. Слова останутся красивыми словами, если не подкрепить их делом». Сын одного человека ушел в далекую страну, и в то время, как отец собирал несметные богатства, сын нищел все больше и больше. Затем случилось так, что сын пришел в страну, где жил его отец, и как нищий выпрашивал пищу и одежду. Когда отец увидел его в лохмотьях и нищете, он приказал своим слугам позвать его. Когда сын увидел дворец, в который его привели, он подумал про себя: «Я, должно быть, возбудил подозрение вельможи, и он бросит меня в темницу». Полный страха, он убежал, прежде чем увидел своего отца. Тогда отец послал гонцов за своим сыном, и он был пойман и приведен назад, несмотря на его протесты и вопли. Но отец приказал слугам обходиться с его сыном снисходительно. Назначил сына помощником работника одинакового с ним ранга и образования. И сыну понравилось его новое положение. Из окна своего дворца отец наблюдал за своим сыном и, слыша, что тот честен и трудолюбив, возвышал его больше и больше. По прошествии многих лет он приказал сыну явиться к нему, созвал всех своих слуг и открыл перед ними
тайну. Тогда несчастный, прежде человек, был чрезвычайно обрадован и исполнился счастья от встречи со своим отцом. Так постепенно должны быть воспитываемые души людей для высших целей.

Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели нашей прекрасной столицы и всех уголков нашего мирного, процветающего Таджикистана. В эфире радио «Фарханг» – голос культуры, единства и добрых традиций. Сегодня, как и всегда, нас объединяет любовь к родной земле, уважение к истории и гордость за наше светлое будущее. Пусть в каждом доме звучат мир, тепло и радость, а сердце наполняются вдохновением и верой в завтрашний день. Русский блок «Радио Фарханг» начинает свою программу. И прямо сейчас главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров. Оставайтесь с нами. Сегодня, 19 мая, президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в международном аэропорту города Душанбе принял личное участие в церемонии принятия горсти земли с мест захоронения выдающихся сынов таджикского народа, героев Таджикистана Нусратулла Махсума и Ширин Шошо Тимура, а также видного деятеля культуры в истории нации Нисора Мухаммада. Непосредственное участие главы государства в этой историко духовной церемонии является ярким свидетельством высокого уважения государства и правительства Республики Таджикистан к национальной истории и культуре, свободе и государственному суверенитету, а также к заслугам самоотверженных сынов Родины. В знак глубокого почтения к памяти выдающихся представителей нации в честь принятия горсти земли с мест их захоронения территория аэропорта была празднично оформлена, а военнослужащие почетного караула выстроились по обеим сторонам разосланной красной дорожки. В торжественной атмосфере высокого уважения и достоинства после рапорта ответственных лиц лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, военнослужащие почетного караула с особыми почестями вынесли из самолета капсулы с землей с мест захоронения героев Таджикистана, накрытые государственным флагом Республики Таджикистан, и торжественным церемониальным маршем перенесли их на площадь аэропорта. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, с глубоким почтением и искренним уважением воздал дань памяти Нусратулла Махсума, Ширин Шотшо Тимура и Нисора Мухаммада возле капсул с землей с мест их захоронения, отметив их исторические заслуги перед народом. В эти волнующие исторические моменты глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что Нусратулла Махсум и Ширин Шотшо Тимур считаются одними из основоположников современной таджикской государственности и внесли неоценимый вклад в сохранение нации, защиту национальных интересов, определение административных границ и создание Республики Таджикистан. Действительно, благодаря государственной независимости и особому вниманию лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, сегодня всесторонне изучаются исторические заслуги выдающихся сынов Родины и получают достойное признание, а их имена и жизненный путь почитаются как образец патриотизма, национального самосознания, верности, самоотверженного служения государству и народу. Этот благородный шаг рассматривается как продолжение культуротворческой, созидательной и гуманистической политики главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, и еще раз подтверждает, что в годы независимости, возрождение исторической памяти, почитание выдающихся сынов нации и укрепление национального самосознания стали одними из важнейших направлений государственной политики. А затем участники этой исторической церемонии в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов направились к центральной сборной мечети города Душанбе. После завершения заупокойной молитвы на кладбище Лучоб состоится церемония предания земле праха героев Таджикистана с соблюдением традиций священного ислама и с особыми почестями. Это историческое событие всегда войдет
вносят в летопись независимого Таджикистана как символ торжества истины, восстановления исторической справедливости и увековечения памяти верных сынов народа. Теперь эти национальные герои, преданные сыновья древнего таджикского народа, обретут вечный покой на своей исконной земле, в родном Таджикистане, стране, ради которой они пожертвовали своими жизнями. Этот шаг, несомненно, принесет успокоение душам мучеников на пути свободы и станет для нынешнего и будущих поколений Таджикистана свидетельством того, что Родина никогда не забывает самоотверженных и преданных сыновей своего народа и пусть даже спустя годы неизменно воздает должное их заслугам. Несомненно, это благородное преклонение и это высокая признательность, вознесенная во имя самоотверженных сынов славного таджикского народа, навечно останутся запечатленными в странице истории наряду с именем любимого лидера нации, мудрого главы и вдохновенного наставника народа, уважаемого Эмомали Рахмона. Мы продолжаем нашу программу. Участников 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028» будут предложены экскурсии по Душанбе, Ромиту и ушелью Сиома, горнолыжному курорту Сафидара и крепости Гисара, а также ознакомление с деятельностью гидроэлектростанции Нурек и Рогун. Как сообщили в секретариате Душанбинского водного процесса, международная конференция направлена не только на обсуждение актуальных проблем, связанных с водой, но и на ознакомление участников с культурным и природным наследием Республики Таджикистан. В рамках этих мероприятий участники получат возможность посетить различные уголки Таджикистана. На сайте конференции уже размещена вся необходимая информация о каждом маршруте, а также фотографии из тех мест, чтобы участники могли выбрать любой маршрут и зарегистрироваться для участия в нем. Эти культурно-туристические мероприятия позволят гостям по-настоящему ощутить разнообразие природы и традиций Таджикистана и увидеть прекрасные места республики. Напомним, что с 25 по 28 мая в Душанбе состоится 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028». Уважаемые радиослушатели, после короткой музыкальной паузы мы вернемся к нашей программе и продолжение будет новости культуры с нашим коллегой Давлатом Назаровым.

0: по инициативе посольства Республики Таджикистан, Исламской Республики Иран, Республики Беларусь в обществе дружбы и культурных связей Республики Беларусь с зарубежными странами состоялся творческий вечер, посвященный памяти выдающегося таджикско-персидского поэта Абулкасима Фирдауси. В мероприятии приняли участие руководители дипломатических миссий, представители научных и культурных кругов, ученые, эксперты, преподаватели и студенты белорусских высших учебных заведений. Мероприятие открыли чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь Али Риза Саной и чрезвычайный и полномоченный посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь Бахтовар Сафарзода. В рамках вечера ученые и эксперты также представили содержательные доклады, посвященные богатому творческому наследию Абулкасима Фирдауси и его вкладу в мировую литературу. Посол Таджикистана отметил, что Абулкасим Фирдауси является одним из величайших фигур таджикской и персидской литературы, а его бессмертная поэма «Шахнаме» занимает особое место в сокровищнице мировой литературы. Было подчеркнуто, что творчество Фирдауси стало неотъемлемой частью духовного и культурного наследия персоязычных народов, символом гуманистических идеалов, исторической памяти и преемственности многовековых культурных традиций. В ходе мероприятия были особенно отмечены инициативы президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, направленные на сохранение и популяризацию богатого литературного наследия предков, в том числе издание и вручение книги «Шахнаме» каждой таджикской семье. Посол подчеркнул, что таджикский народ с глубоким уважением относится к наследию великого поэта. В Таджикистане именем Фирдауси названы улицы, образовательные и культурные учреждения, а также один из районов столицы. Культурная программа вечера включала чтение отрывков из произведений Фирдауси на таджикско-персидском, русском и белорусском языках, что стало ярким символом культурного диалога, взаимопонимания и духовного сближения народов. В рамках Дней культуры Республики Таджикистан в Киргизской Республике в городе Бишкек состоялась торжественная церемония открытия Дней кино Республики Таджикистан в Киргизской Республике. В мероприятии приняли участие министр культуры Республики Таджикистан, министр культуры, информации и молодежной политики Киргизской Республики, представители государственных органов, дипломатического корпуса, деятели культуры и искусства, представители кинематографического сообщества, творческие и научные интеллекты двух стран, а также зрители и любители кино. В ходе церемонии министра культуры двух стран проведение Дней таджикского кино является важной составляющей культурно-гуманитарного сотрудничества между Таджикистаном и Киргизстаном и способствует дальнейшему укреплению отношений дружбы, добрососедства и взаимопонимания между двумя братскими народами. Было отмечено, что кинематограф занимает особое место в развитии межкультурного диалога, сохранении духовно-нравственных ценностей и популяризации богатого историко-культурного наследия народов Центральной Азии, а совместные культурные инициативы служат расширению гуманитарных связей между двумя государствами. В рамках Дней кино в кинотеатре «Алла Тоо» запланированы показы таджикских художественных фильмов. В частности, состоятся показы фильма «Жизнь прекрасна», «Сказание о Рустаме», фильма «Тропа гнева». Выставка изобразительного искусства «Красота Таджикистана. Наследие для будущего» проходит в Киргизском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Киргизской Республике, выставку, организованную в рамках Дней культуры Таджикистана в Киргизстане, 19 мая открыли министр культуры Республики Таджикистан Матлубахон Саторьон и министр культуры, информации и молодежной политики Киргизской Республики Мирбек Мамбиталиев. Вниманию посетителей была представлена уникальная коллекция живописи и графики, отражающая красоту природы Таджикистана, богатство национальных традиций, философию Востока и современные художественные видения мира. В экспозиции были представлены работы известных мастеров таджикского изобразительного искусства, а также молодых художников. Уважаемые радиослушатели, после короткой музыкальной паузы наш коллега Жасмин Назарова продолжит программу с новостями поездки заместителя премьер-министра Республики Виаванский район и прогноз погоды. Оставайтесь с нами на радио «Фарган».
1: Мир становится светлее благодаря культуре и знанию. Вы слушаете радио «Фарган». Мы продолжаем нашу программу. Заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймон Зиёзода в Яванском районе ознакомился с деятельностью общества с ограниченной ответственностью СИН-СИЛУ. Как сообщили в исполнительном органе государственной власти Яванского района, ответственные лица ознакомились с ходом выращивания хлопчатника под пленкой, посеянного на площади 210 гектаров с применением современных агротехнических методов. Было отмечено, что использование технологии выращивания под пленкой позволяет сохранять влажность почвы, улучшить развитие хлопчатника и повышать урожайность. Заместитель премьер-министра Республики Таджикистан подчеркнул, что правительство Республики Таджикистан уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства как одной из важнейших отраслей национальной экономики. Одновременно реализуются конкретные меры по внедрению инновационных технологий и повышению эффективности использования земельных ресурсов. Внедрение подобных передовых методов в современных условиях изменения климата и нехватки водных ресурсов рассматривается как один из наиболее эффективных путей повышения производительности сельского хозяйства. Ответственным лицам были даны конкретные поручения по расширению практики выращивания хлопчатника под пленкой, строгому соблюдению агротехнических требований и рациональному использованию сельскохозяйственных земель. Напомним, что по информации Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан, в 2026 году хлопчатник методом выращивания под пленкой планируется посеять на площади 40 тысяч гектаров. Выращивание хлопчатника под пленкой считается одним из современных агротехнических методов и особенно эффективно применяется в жарких и засушливых регионах. При данном способе семена высеиваются под полиэтиленовой пленкой, что создает благоприятные условия для прорастания и развития растений. Следует отметить, что хлопководство в Таджикистане является одной из ключевых стратегических отраслей республики. Хлопок выращивается прежде всего ради получения волокна. Наряду с волокном из него производят семена, стебли, масло, корм для скота и другие виды продукции. Хлопок, выращиваемый в Таджикистане, обеспечивает выход волокна на уровне 35%. Вместе с тем в стране культивируются сорта, у которых только показатель достигает до 40%. Таджикистан отличается от других государств своими уникальными почвенно-климатическими условиями и особенностями выращивания хлопка. Хлопок остается одной из основных и стратегически важных сельскохозяйственных культур республики. Инновационные методы посева, в том числе выращивание под пленкой и капельное орошение, являются важным направлением повышения урожайности, адаптации к климатическим изменениям и снижения производственных затрат. Рад.

Уважаемые радиослушатели, послушайте прогноз погоды. Какие изменения сейчас происходят с климатом? На Земле уже уничтожено 150 миллионов гектаров земель. Это более чем в два раза превышает средние показатели прошлых лет, свидетельствуют данные экспертной группы World Weather Attribution. Специалисты предупреждают, что ситуация будет только ухудшаться. Причина изменения названа природное явление Эль-Ниньо и общее потепление климата. 2026 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдения, что вызовет сильные лесные пожары и природные аномалии. Об этом передает Мир 24. Пока периоды жары смягчаются прохладными течениями Ла-Нинья, но температура воды приближается к максимуму. Вероятность, что 2026 год побьет рекорд потепления 2024 года. Об этом считают эксперты. Ожидаются сильные наводнения, засухи и масштабные возгорания. Уже сейчас в Индии воздух прогревается до 46 градусов. В Северной Америке полыхают леса, в Чили и Аргентине каждую минуту сгорает более 10 гектаров, а в Японии из-за огня эвакуированы тысячи жителей. Под серьезной угрозой находятся тропические леса Амазонки, Океании и Юго-Восточной Азии. Перегрев атмосферы ведет к накоплению влаги, что вызывает сильные ливни и штормы. Так и в Испании после нескольких лет засухи в январе и феврале прошли самые мощные дожди за всю историю наблюдений, отмечает Daily Mail. 19 мая на территории Таджикистана прогнозируется неустойчивая погода. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по охране окружающей среды при правительстве республики. По данным ведомства, в большинстве районов страны, в том числе в районах республиканского подчинения, районов Кулябской зоны и предгорных районах Сагдийской области, ожидаются сильные ливневые дожди. В отдельных районах не исключаются грозы и выпадения града. Также сегодня в связи с ожиданием осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках Зеравшан, Абихингоу, Вахш, Яхсу, Кызылсу, Южная, а также в реках, стекающих с южных склонов Гисарского хребта. По информации ведомства, 19-20 мая на большей части территории республики, за исключением восточных районов Горно-Бадахшанской автономной области, сохраняется вероятность схода селевых потоков. В связи с ухудшением погодных условий жителям страны рекомендовано соблюдать меры предосторожности. В столице переменная облачность, дождь и гроза. Ветер западный до 7 метров в секунду, местами с усилением до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 20 градусов, днем до 30 градусов тепла. Дорогие радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с Радио Фарханг, вместе с Голосом культуры, добра и единства. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и душевное тепло, а над нашим прекрасным Таджикистаном всегда будет мирное небо, наполненное светом, надеждой и счастьем. Берегите своих близких, цените каждый новый день и никогда не забывайте о любви к своей родине, ее традициям и богатой культуре. С вами был русский блог Радио Фарханг. До новых встреч, дорогие друзья. Пусть каждый ваш день начинается с добрых новостей и хорошего настроения.